Умирайте, беби сопке, Бористе, прохлази, Николи, граде, Жизнь Божий лёгков, Дарна, прекорцу, помельцай, Хоче,

0: А я вас милую, шебифи мальформальскева.
1: Ними седьми ном макрополос.
0: Не дращете, милую вас, як страцани.